Выпьем за радость и за счастье, мы за молодость и любовь. Выпьем за все, что нам так дорого. Выпьем еще снова. Дорого.

любимо за радост и за счастье, мы за молодость, любовь. Выпьем за все, что нам пока дорого. Выпьем мы снова.